время. Да, будем за этим парнем внимательно наблюдать. У нас далее больше хитов и больше музыки, еще больше треков в совершенно разных стилях. Если хочется легкого тропикал хауса, то не пропусти Fastboy с вещицей Music Sounds. Если по вкусу dance pop, то встречай сингл с историей Never Go Away. Ну а если, как и я, фанатеешь по поп-року, то лови Бенс Набуна с суперхитом Sorry, I'm Here for Someone Else. Вся эта муза-роскошь впереди на Европе+. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

It sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты обнимаешь меня. Это Fast Boy. Но вообще, если тебя обнимает твоя вторая половинка, то не только музыка становится лучше, а все вокруг расцветает и, конечно же, играет новыми красками. Да, ну, кстати, новыми красками для тебя сыграет и воскресный день, если ты начнешь его вместе с крутым уикендом здесь на Европе Плюс. Игры, подарки, киномикс, гороскопы, музыкальные новинки недели. Все это будет ждать тебя с 7 до 10 утра по Москве. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Шакира и Бенобой. Дай-дай уже через мгновение.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все лучшие хиты собраны у нас здесь, на Европе плюс, и мы рады следующие полчаса делиться ими без каких-либо остановок. Впереди Дэвид Гетта и Бибер Рекса с темой «Sad Girls». Прежде здесь отметится Алок и Халид с вещицей «Dive Into Me». Чуть ранее «Лови Дати» с суперхитом «Take Me There». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появятся Лирик, Холли Молли и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
2: Лирик Айова, Богдан Медведи.
3: Лирик Айова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирик Айова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
2: Да не, вроде нормально сказала.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: плюс.
1: Заходи без причин.

Girls, это Бибер Рекс и Дэвид Гетта прямо сейчас. Но уже далеко не первая коллаба этих артистов. И надо сказать, конечно, каждый раз они выдают действительно классные треки. Больше лев и больше музыки ждет нас далее. Еще одна коллаба на подходе по уровню точно сопоставимая. Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизар.

Визар, это Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас останавливаться не будем. Продолжим слушать больше хитов и больше музыки. Это Бустани, Castle in the Snow, French Montana, Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf.

стоит на подходе. И дождемся Богдана Медведя с новинкой Count on Me. А, ну и кстати, Богдана Медведя мы дождемся и на живом завтраке с бригадой У. Он впервые приедет в Россию ради этого события, не имеющего аналога. 25 сентября в Элли Вики со сцены ВК стадиум разбудит всю страну и подарит множество подарков. Также ждем выступления Айовы, Лирика, Тима Белорусских и Звонкова. Вход, естественно, свободный, как и круассаны, сэндвичи и кофе. Бери друзей и обязательно приходи. If you don't like something, change.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Идеальные полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Ничего лишнего, только суперхиты будут греметь в эти 30. Появится Баста и моя Мишель с историей «Если я буду танцевать». На подходе Нептуника с вещицей «What if?». Не пропусти «Медузу» и Генрика Мамайла с суперхитом «Don't Wanna Go Home». Также в эти 30 минут только музыки. Вместе с нами Рэй Далтон, Феликс Йен и Гуччи Мэйн и многие другие. Полетели.
0: Утром по будням на Европе плюс.
2: Я бы хотела, кстати, работать в детском садике для роботов.
3: Ну, Микки, да. Микки.
4: Да, но
2: иди
4: если...
2: сам, давай, сам ты сможешь. Лев, у тебя герой. Получится завоевать мир. Давай.
4: И помни, кто был с тобой самых таких...
2: Да, кто к тебе хорошо относился.
4: Сальных пеленок.
2: Если будет восстание машин, а?
5: Вот. Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

0: смело.
1: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать только что. А ну, потанцевать дальше тоже можно будет, знаешь ли. Для этого тут уже приготовлена супер подборка от Европы Плюс. Филат Карси, Денис Ферс, Sweet Summer Nights на подходе. Прежде здесь отметить Соффенбаха и Ник Ватерхаус с треком Катчи. А также Purple Disc Machine представит свой дэнс-ремикс на суперхит от Hurts Wonderful Life. Никуда не уходи.

Your Nights. Сладкая Роза Денис Фёрст прямо сейчас. Ох, ох, эти сладкие летние ночи. Сколько вообще прекрасного было этим летом. Сколько музыки классной появилось. Сколько теперь впечатлений в копилке. Но осень тоже надо наполнять чем-то приятным. Угу, пишем план. Да, в наших планах больше того, больше музыки. D-Vox, Slow Down, Can't Stop Thinking, Don Diablo, Fits and the Tantrums, Radio Baby, а также Teddy Swims, Mr. Know It All впереди. Ну и напомню тебе про 9 муз-потоков на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении под названием Radio Hub. Все в разных стилях, но все классные. Зацени каждый, выбери свой любимый, слушай его или же чередуй подборки, как тебе удобно. Welcome.

0: Только топовые артисты, только крутые хиты ждут тебя на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Никаких остановок в прослушивании не предвидится. Зовут меня Андрей Каясов, лови несколько тизеров. На подходе Кайга и Макс Макноун с треком «Take Me Back». Прежде вспомним классную вещицу от Звонкова и Аси и Биг Ти.
1: Смотри, ты без себя никак.
0: Чуть ранее здесь отметится группа Temper City с суперхитом «Self Aware». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Майли Сайрус, Рэй и многие-многие другие. А в новом часе встречай Дениса Романова.

0: Утром по будням на Европе Плюс.
1: Как мне кажется, обделено вниманием все, что написано от руки. Писать письма и отправлять их по почте, чтобы приходили в почтовых ящиках, или какие-то милые записочки. Это все так приятненько.
2: Ну, да. Это очень мило, правда.
3: Во что превратились наши почтовые ящики? Просто в место, где встречаются ЕПДшки и компьютерный техник Михаил в вашем подъезде.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelland J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelland J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это более 2,5 миллионов друзей.
8: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
9: Подпишись!
10: Это Антон Камолов,
11: Артур
12: и Саша.
10: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем
10: договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

Star Kygo, Take Me Back, так называется его работа на Европе Плюс. Дебютант этой недели в нашем Еврохите, в нашем фирменном чарте. Наконец-то он там. Хотя у него, мне кажется, никогда не было особо проблем с попаданием в чарт. Каждый его трек — это абсолютный хит, 100%. Впереди у нас здесь на Европе Плюс в этот уикенд, утром уикенда, больше хитов и больше музыки. Будет Дев, танцевальная тема, легендарная In The Dark, послушаем. Легенда тоже, Шакира, вместе с ней Burna Boy, их работа Дай-Дай, тема актуальная для ушедшего уже лета 2026. Все буду ставить, всем делиться, все рассказывать буду. Я, меня зовут Денис Романов, всем классного уикенда.

0: это Лирик. Его история аутентичная. Damn, so funky. Как классно, как стильно. Мы это все услышим, конечно, вживую. Этот трек и не только. На живом завтраке с бригадой У. Будет Лирик, Звонкий, Тима Белорусских, Айова и, конечно, наш гость из Румынии Богдан Медведев. Мы всех ждем, конечно, 25 сентября в 7 утра в ВК Стадиу. Обязательно почитай подробности на europaplus.ru. Как добраться, если был уже, то приезжай или прилетай, или вообще, в общем, приходи. Там будет класс, 100%. Самое главное, конечно, абсолютно свободный вход, поэтому мы тебя ждем, естественно. Ждем и Доминика Файка, поп-рок-суперстара, актера, просто прекрасного парня. Его историю «Baby Doll» послушаем скоро на Европе+. Плюс.
1: Disco X on

0: Джон Сам или Джулия Чёрт. Shades of Blue. Танцевальный хит прямо сейчас на Европе Плюс впереди. Больше хитов и больше музыки. Чуть-чуть погрустим. По-доброму. Это Бруно Марс, его история Гримнаид. Будет звонки с треком «Вот и все». Но на самом деле только все начинается. Никаких «Вот и все». У нас впереди крутой уикенд. Там будут и подарки, и контент. Все, как ты любишь.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 утра.
3: Европа Плюс.

бэнд, стильный, ну вообще классные девчонки. В целом, посмотрите, если есть возможность, и видео. Например, у этого клипа наверняка миллиарды просмотров, потому что там внутри Деми Мур. Их работа Animal прямо сейчас в крутом уикенде. Мы начинаем крутой уикенд, точнее продолжаем. Только еще втягиваемся по большому счету. Много всего интересного уже в первом части крутого уикенда. Будет скоро гороскоп. Будет игра утки. В игре утки можно будет выиграть наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Все совсем скоро. По музыке тоже, конечно, пробежимся. Будет команда Иназар. Главный, наверное, танцевальный хит лета ушедшего 26-го года. Talk to You. Будет и звонки с треком «Голоса». Все это впереди.

0: крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 6 сентября. Хотел сказать, декабря уже все. Новый год близок. Ну, ладно, окей, сегодня пока еще сентябрь, все нормально. Воскресенье, пока осень, и даже, может быть, тепло еще будет. Даже, может быть, сегодня, кто знает. Овны, вот сейчас узнаем, что нас ждет впереди в гороскопе, 100%. Овны, получится заложить неплохую материальную базу для грядущего отпуска. Тельцы, день на редкость удачный для разного рода встреч и бесед. Близнецы, последнее веское слово будет обязательно за вами. Раки, когда начнут сдавать нервы, появится тот самый ответ на вопрос. Львы, помните, что спокойствие и труд, как известно, все перетрут, так что все будет окей. Девы, не отворачивайтесь от чужих проблем, иначе они могут стать вашими. Весы, сегодня во всем ищите только компромиссы. Ну, естественно, вы же весы, мы же весы. Скорпионы, побольше времени проведите на свежем воздухе. Стрельцы, ничего принципиально нового вы не найдете, ну, не достигнете, но день пройдет хорошо, это 100%. Козероги, соблазны и удовольствие немного пошатнут вашу финансовую грамотность. Водолеи, прекрасный день для повышения социального статуса. И рыбы, будьте крайне лояльны ко всему происходящему сегодня.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Это крутой уикенд. Это утки. Игра, в которой можно прямо сейчас в крутом уикенде выиграть классный приз. Наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Наверняка ты хочешь себе его забрать. Если уже проснулся или бодрствуешь вовсю, хочешь выиграть подарок, надо звонить, конечно же. Номер, внимание, номер 232-106-2. 232-106-2. Код Москвы 495, как всегда. Так что звоните, мы всех ждем в игре «Утки». Надо забирать мерч. Удачи!

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки. Поиграем. Поиграем в утки, раздадим подарки. Есть классный мерч от Европы плюс. Есть наша слушательница, которая нам позвонила из Новосибирска. Зовут ее Евгения. Будем с ней знакомиться. Евгения, привет. Добрый день. Здравствуй.
1: Добрый день.
0: Привет. Ну, у тебя там целая команда и муж в поддержку. Все будете вдвоем, как говорится, всей командой вместе играть, справляться с заданием. Задание вот какое. Есть игра утки, есть известный человек, суперзвезда, и есть два факта об этой звезде. Твоя задача — найти утку, найти не настоящий факт, тот, который мы придумали, и, конечно, забрать себе подарок. Есть наша новая обновленная коллекция подарков, есть к новому сезону была. Сумка Шопер, классная, стильная, от Европы Плюс, эксклюзивный наш мерч. Самое главное — выиграть, выиграть. Попробуем.
1: Конечно.
0: Да, у тебя там приемник включен, надо как-то его будет выключить, потому что ты все равно на громкой связи, все равно тебя слышно мужу, поэтому надо выключать приемник, чтобы не было фона, шума. Нормально все, играем, все слышат друг друга, да? Все окей?
1: Да.
0: Все, хорошо, да. У нас, значит, сегодня звезда, суперстар, актер, музыкант, певец, в общем, невероятный плейбой, зовут его The Weeknd. The Weeknd, мы и билет на него разыгрывали, поездки на его шоу в рамках проекта Live Tour когда-то. В общем, классный суперстар, самый лучший в мире. И два факта о нем. Еще раз, задача — найти не настоящий факт, вымышленный. Погнали, факт номер один. В начале карьеры The Weeknd выкладывал свои песни на Ютубе и другие, ну, на Ютубе, на другие музыкальные платформы. Делал это анонимно, не показывая лица. Это первый факт. Факт номер два. Псевдоним The Weeknd он придумал после того, как друзья однажды назвали его человеком выходного дня за привычку исчезать на несколько дней. Вот такой второй факт. Ну что, я даже вот от переизбытка эмоций по столу бахнул. Евгения, надо решать.
1: Я не знаю, конечно, не уверена, но я думаю, интуиция мне подсказывает, что это вариант номер два.
0: Угу. А к интуиции, знаешь, надо прислушиваться, потому что это действительно так. Факт номер два абсолютно вымышленный. Это правда, мы все придумали. Он нас действительно выкладывал музыку свою сначала куда-то там, в общем, на всякие Spotify и так далее, а себя немножко скрывал, ну, то есть не показывал себя. Ты большая молодец, выиграла нашу фирменную сумку Шопер от Европы Плюс. Ура! Мы за тебя рады, конечно. Все, мужу тоже огромный привет. Хорошего вам обоим дня и классного уикенда, классного. И, конечно, музыки у нас ее полным-полно на Европе Плюс. Будет в крутом уикенде команда Coldplay и их работа We Pray.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

0: Это команда Coldplay.
1: Coldplay, я сказал. Ребята, простите, Coldplay, поклонники. We Pray, так называется их работа. Это просто я проникся в чувствах от такой тонкой истории. По поводу тонких историй личных. Будет Билли Айлиш, будет ее история Bird of Feather. В крутом уикенде совсем скоро будет Лоран Вульф и танцевальная классика No Stress. Послушаем. Конечно, еще целых 2 часа у нас впереди крутого уикенда. Игры, контент. Все совсем скоро, дождитесь.

0: Вульф. No Stress. Все правильно, ребята. Уикенд на Европе Плюс. Никакого стресса. Стрессовать будете завтра, когда пойдете в большинстве своем на работу. Больше хитов и больше музыки впереди. Я шучу, конечно, шучу. И крутой уикенд тоже впереди. Продолжение. Будут подарки, будет контент. По музыке пройдемся. Будет Тима Белорусских, будет Медуза. I don't wanna go home tonight. Все скоро, все в новом часе.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европе Плюс. Новости, с нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет, всем доброе утро. В Госдуме напомнили о сроках оплаты за ЖКУ. В России значительно вырастут выплаты по больничным, и мошенники начали обманывать через сервисы знакомств. Подробности далее. Вчера вечером Владимир Путин принял в Кремле спецпосланников президента США Уиткофа и Кушнера. Встреча продлилась 3 часа и 10 минут. С российской стороны участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Стороны обсудили урегулирование конфликта, экономику и возможные крупные взаимовыгодные проекты. Владимир Путин подтвердил доверие к Уиткофу и Кушнеру как посредникам, а также сообщил, что по просьбе Киева прекратил удары по украинской столице с полуночи 5 сентября на трое суток. В Госдуме напомнили о сроках оплаты ЖКУ за август. Оплатить жилищно-коммунальные услуги за август необходимо не позднее 15 сентября включительно. С 1 марта текущего года

платеж через сервисы знакомств. Злоумышленники активно используют игровые чаты и платформы для знакомств. Причем на последних общение ведется не с реальными людьми, а с автоматизированными программами, ботами, созданными с помощью искусственного интеллекта. Эти программы способны самостоятельно инициировать диалог и подталкивать жертву к крупным тратам или денежным переводам. И российская теннисистка Мира Андреева впервые в карьере вышла в 1/8 финал US Open. В третьем круге она обыграла чешку Николу Бартунькову со счетом 6-2, 7-6 и впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open. В 1/8 финала она сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой. Напомню, что в начале июня Андреева выиграла Ролан Гаррос, завоевав первый титул на турнире «Большого шлема». Всего на ее счету 6 титулов WTA, а призовой фонд нынешнего US Open составляет 108 миллионов долларов. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов и Крутой Уикенд. Всем отличного воскресенья!

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз доброе утро, еще раз добрый день. Это крутой уикенд, абсолютная правда. Меня зовут Денис Романов, буду вам, для вас. В общем, будем, вместе будем в эти ближайшие еще два часа. Всего да побольше, что у нас впереди? Будет Киномикс. Киномикс — это подборка интересных фильмов тематических. И, конечно, подсказка к игре Киномания. Она будет чуть попозже, можно выиграть будет эксклюзивный мерч в качестве подарка. Гороскоп, само собой, музыка, естественно. Герой, один из героев нашего живого завтрака, который совсем скоро будет с бригадой у Тима Белорусских. Послушаем его тему мысли. Будет «Медуза». «I don't wanna go home». Впереди.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Расскажу, поделюсь киномиксом. На этой неделе у нас подборка в крутом уикенде самых кассовых фильмов в истории кино. Мы слушаем их внимательно. И, конечно, себе что-то отмечаем, потому что, ну как что-то, один фильм, потому что он будет подсказкой к игре «Киномания», которая будет чуть-чуть попозже. Погнали. Итак, рекомендация первая – это картина «Титаник». Ну, «Титаник», конечно, само собой. Аж 2,2 миллиарда долларов принес в итоге. Роман простого парня и аристократки на борту самого известного корабля в истории кино. Финал знает даже те, кто фильм не смотрел. Джеймс Кэмерон снял редкий пример кино, которое одновременно трогает душу и поражает масштабом. Ну, «Титаник», само собой. Смотрим. Запоминать не надо, ну, название. Это не подсказка. Но «Титаник» — это база. «Звездные войны», эпизод 7. «Пробуждение силы». 2 миллиарда долларов принес создателям, а точнее студии Джорджа Лукаса. А нет, он его продал. Ну, неважно, в общем, создателям. Мир после 6 эпизода не задержался в покое. Сопротивление в главе с Леей воюет с новой имперской силой. Обе стороны охотятся за пропавшим Люком, Люком Скайуокером, а ключ к его поискам — карта в памяти дроида, которая случайно попадает к девушке с пустынной планеты по имени, ну, девушка по имени Рэй. Интересно, 7 эпизод интересный, 100%, тем более так все ждали, поэтому такой ажиотаж. Ну и такая сумма. И картина, которая... Картина. Анимационный фильм, который вам принесет победу в игре «Киномания», запоминаем. Это, конечно, великий фильм «Зверополис 2». 1,8 миллиарда долларов в итоге он заработал. На этот раз, во второй раз, крольчиха Джуди и лесник разбираются с загадочным появлением в городе змеи Гэри. Обаятельные змеи, я бы добавил. Под обычной историей о копах-напарниках спрятано вполне серьезное высказывание про социальное неравенство и переписывание истории. При этом создатели не растеряли легкость оригинала и добавили еще больше отсылок к самым, для самых внимательных. Ну, в общем, отсылок много к поп-культуре, скажем так, фильмам, музыке и так далее, и так далее. «Зверополис 2» мы, конечно, смотрим. Это тоже круто, тоже хороший фильм. И, ну, как и все в нашей подборке. И, конечно, мы его запоминаем. Он скоро поможет выиграть в игре «Киномания». А вообще, в нашей группе, в нашем сообществе официальном в ВК «Европа плюс» и на сайте europaplus.ru можно найти целую подборку. Самые кассовые фильмы вообще всех времен и народов. Они тебя там ждут. Ищи.
0: Крутой уикенд на «Европе плюс». Киномикс.

Это Богдан Медведи, Count on Me, так называется его новинка. Богдан, один из героев и наш гость, ну, герой живого завтрака с бригадой, и гость наш, гость из Румынии, так что мы обязательно, конечно, его ждем 25 сентября с 7 утра по Москве в ВК-стадиум на живом завтраке. А еще ждем Лирика, Звонкова, Тиму Белорусских, группу Айова и, конечно, всех вас. Естественно, все бесплатно, ребята, для вас, и вход свободный, и там кофе, круассан внутри. И, в общем, классная шоу-программа, обязательно приходите, приезжайте, прилетайте, мы вас всех ждем. Почитайте подробности на europaplus.ru, там ответы на все вопросы, если они, конечно, возникли. Я думаю, что я максимально подробно сейчас рассказал все. Мы впереди на Европе Плюс, в крутом уикенде. Ждем гороскоп, также ждем Тедди Суимса с его историей «Мистер Ноу Ит Олл». Все скоро.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня суббота, 6 сентября. Овны. Получится заложить неплохую материальную базу для грядущего отпуска. Тельцы. День на редкость удачный для разного рода встреч и бесед. Близнецы. Последнее веское слово будет обязательно за вами. Раки. Когда начнут сдавать нервы, появится тот самый ответ на вопрос. Львы. Помните, что спокойствие и труд все перетрут. Девы. Не отворачивайтесь от чужих проблем, иначе они могут стать вашими. Весы. Сегодня во всем ищите только компромиссы. Скорпионы, побольше времени проведите на свежем воздухе. Стрельцы, ничего принципиально нового не достигнете, но день пройдет отлично, это уже важно. Козероги, соблазны и удовольствия немного пошатнут вашу финансовую грамотность. Водолеи, прекрасный день для повышения социального статуса. И рыбы, будьте крайне лояльны ко всему происходящему именно сегодня.
0: Крутой уикенд на Европе+.
2: Гороскоп.

что будет, что будет. Будет игра «Киномания» прямо сейчас, если хотите выиграть себе классный эксклюзивный мерч от Европы+. Если вы послушали подсказку в начале часа в «Киномиксе», тогда, конечно, надо звонить. 100%. Да в любом случае надо звонить. Я уверен, что все получится. Повезет. Ну, надеюсь. 99,9% все-таки оставляю одну десятую, сотую. В общем, оставляю все-таки на какую-то случайность нелепую, да, вот этот процентик маленький. Так что звоните все по номеру 232, внимание, 232-106-2, 232-106-2, код Москвы 495. Звоните, мы всех ждем, всем удачи!

0: отдадим, конечно, подарки от нас, от Европы Плюс, эксклюзивный мерч. Есть слушательница наша, зовут ее Евгения из Москвы. Евгения, доброе утро, здравствуй, привет.
1: Доброе утро, Денис.
0: Привет.
1: И все слушатели.
0: И всем, конечно, всем. Скажи мне, пожалуйста, как у тебя вообще с миром кинематографа? Ты что-нибудь смотрела свеженькое в последнее время?
1: Если честно, не хватает немного времени, но...
0: Да, да, говори, говори.
1: Но если, как бы, люблю хорошие фильмы, да, вот. Хорошие фильмы, да.
0: Про легендарные тогда поговорим. Про, ну, что-то такое колоссальное, легендарное, что-то такое весомое, что-то знаменитое. Наверняка смотрела же. Есть какие-то фильмы, которые ты видела там, ну, из самых, например, я почему про это говорю? Намекаю на тематику сегодняшней игры. У нас были самые в подборке в Киномиксе в начале часа были самые кассовые фильмы, самые большие, крупные, самые знаменитые. Наверняка что-то из этого ты знаешь, смотрела. А вот сегодня о них поговорим. Об одном из них, точнее, в игре. И есть три факта про один фильм. Может быть, мультфильм, а может, фильм, а может, сериал. Наверное, все-таки фильм сегодня будет. А хотя, кто знает. И три факта о нем. Задача твоя угадать, что, о чем мы говорим, что за фильм, что за картина. И если угадаешь, то подарок твой, наша фирменная. Что у нас в этой игре? Колонка беспроводная есть от нас, от Европы Плюс. Эксклюзивный подарок. Класс!
1: Супер.
0: Супер. Играем. У нас есть три факта. Отгадываем фильм или мультфильм, или сериал. Не знаю, что там внутри. Посмотрим. Факт номер один. Ник и Джуди разбираются с загадочным появлением в их родном городе, любимом, некого персонажа по имени Гэри. Вот такой первый факт. Джуди и Ник разбираются с загадочным появлением персонажа по имени Гэри. Ну-ка. Что-то возникает в голове, какая-то мысль, идея пролетает?
1: Да, возникает, но хотела бы вторую подсказочку.
0: Ну давай, ну давай. Под обычной историей о копах-напарниках, ну, значит, спрятано вполне серьезное высказывание в этой обычной истории про социальное неравенство и переписывание истории. Вот такой второй факт. Вскрывай карту.
1: Зверополис.
0: Это Зверополис. 2. Абсолютная правда. Все. Так, ну мы там немножко изменили. Там были факты, что крольчиха, Джуди и Лис, Ник разбираются.
1: Да, со всеми, да, да, да, да.
0: Ну, чтобы посложнее было чуть-чуть. Мы тебя поздравляем, наша фирменная колонка.
1: Спасибо.
0: От Европы Плюс.
1: Ура.
0: Достать себе все.
1: Спасибо.
0: Тебе хорошего дня. Классного продолжения уикенда.
1: Спасибо.
0: Чем бы ты там ни занималась, пусть все легко пройдет. Все, удачи тебе, хорошего дня, пока-пока. И классной музыки. У нас много ее впереди на Европе Плюс будет. Нептюника, What If, так называется работа. Да и вообще у нас еще впереди целый час крутого уикенда. Будут еще и контент, и новинки классные будут, и игры будут крутые, новые, и мерч, естественно. Все скоро, ребята, все скоро.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

танцевальный хит в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будут поп-рок-хиты. Мы такое любим. Будет Давид Шарвей, Leap of Faith. Будет Сомбур, его тема, которая буквально разорвала последние года полтора в музыкальном мире. 12 to 12 поменяла, скажем так, расклад в музыкальном мире. Тема Сомбра скоро, конечно, будет и в новом часе. Еще крутой уикенд. Дальше еще один час и много контента, и подарков. Все впереди.

0: Давид Шарве, Leap of Faith в конце часа на Европе Плюс. Впереди в крутом уикенде. The Weeknd, собственно. I Feel It Coming, его работа с Daft Punk, будет Боб Синклер и Кайза, I Can Wait. Будет много всего, контент, подарки, игра новая будет, хит под прикрытием. Все впереди, все в новом часе.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Ruskaru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 9 утра в Москве. Европе Плюс новости. С нами Игорь Акулов. Доброе утро.
3: Денис, привет. Всем доброе утро. Более половины россиян не нашли альтернативу ушедшим брендам. Эксперты рассказали, куда нужно жаловаться на шумных соседей. И слово «Шумахер» внесли в орфографический академический словарь. Подробности далее. Владимир Путин заявил, что грузопоток по Северному морскому пути должен вырасти до 70 миллионов тонн к 2030 году. В 2025 году по Севморпути было перевезено 37 миллионов тонн грузов, и к концу десятилетия ежегодный грузопоток должен увеличиться почти вдвое. Владимир Путин отметил, что новый терминал бухты Север позволит нарастить объемы грузоперевозок по этому маршруту. Развитие Севморпути является одним из приоритетных направлений для укрепления логистической независимости России. Генеральный консул России ведет интенсивный диалог с губернатором Шпицбергена по вопросу арестованного в Норвегии российского научно-исследовательского судна профессор Молчанов. Норвежская сторона выразила намерение оказать максимальное содействие выезду пассажиров судна в Россию, а размещением, питанием и медицинским обеспечением экипажей и пассажиров занимается российская организация «Трест Арктиуголь». Судно было арестовано по решению суда в рамках иска компании «Нафтогаз», и адвокаты будут обжаловать это решение. Более половины россиян не нашли отечественную альтернативу ушедшим зарубежным брендам. Это показало одно из исследований. 41% респондентов за последний год несколько раз покупали зарубежные товары, а 31% используют для этого сервисы доставки из-за границы. Наиболее востребованными оказались спортивные бренды и марки «Москва».

виноградова ран. Оно трактуется как синоним гонщика и лихача и было добавлено только в этом году. Михаэль Шумахер – это немецкий автогонщик, который вместе с Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов Формулы-1. Всего на его счету 91 победа на Гран-при. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей и 59 копеек. Евро торгуется на отметке 100 рублей и 57 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов и крутой уикенд.

0: на Европе Плюс.
1: Продолжим. Продолжим крутой уикенд. Много, много классной музыки, от само собой, впереди. Будет у нас из музыки еще новинка. Горячая. Мы, конечно, каждую неделю выбираем для вас самую крутую, самую вкусную музыку, которая вообще есть на планете Земля. Вот так вот все сортируем. Смотрим, что есть самое яркое из новинок. И, конечно, о них рассказываем чуть-чуть. Послушаем скоро. Спойлер есть. Приготовьтесь, любители кей-поп-музыки. Вот так. И, конечно же, игра. Игра под названием «Хит под прикрытием». Надо будет одолеть искусственный интеллект, забрать себе крутой подарок, наш эксклюзивный мерч. По музыке пробежимся. Будет Боб Синклер, будет Кайза. Будут вместе. Их работа «I Can Wait» прямо сейчас.
0: Крутой

0: уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: У нас сегодня в горячей новинке K-pop суперстар, суперзвезда, участница команды Blackpink. Зовут ее Лиса, мы, конечно, ее знаем. Девушка, которая, скажем так, обратилась к своим тайским корням, выдала нам мини-альбом целый, мини-альбом под названием Press Play. Ну, то есть, грубо говоря, нажимай на кнопочку. И вот тебе, пожалуйста, нажимаем, слушаем новинку под названием Sawadika. Прямо сейчас в крутом уикенде трек Лизы.
0: Крутой уикенд на Европе+. Плюс.

0: открытием на Европе Плюс.
1: Раздаем подарки, ребята, прямо сейчас в прямом эфире Европы Плюс. Отдаем кому-нибудь, отдадим кому-нибудь классный эксклюзивный мерч в новой игрушке под названием «Хит под прикрытием». Надо будет сразиться с нейросетью, одолеть ее и забрать себе подарок. Все предельно просто. Мы всех ждем. Номер, внимание, такой. 232-106-2. 232-106-2. Код 495, код Москвы. Звоните, удачи, все получится.

0: под прикрытием на Европе Плюс.
1: Классная игра под названием «Хит под прикрытием» и «Битва с искусственным интеллектом» прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Есть наша слушательница, совершенно настоящая. Она из Брянска, зовут ее Екатерина. Екатерина, привет, доброе утро, добрый день, привет.
2: Доброе утро.
1: Ну, здравствуй. Будем играть с тобой. Будем тебе отдавать подарок. Есть у меня подарок крутой. Наша фирменная футболка от Европа Плюс. Эксклюзивная, красивая, стильная. В общем, надо. Это нам надо, что называется. И, конечно же, надо будет угадать, что за артиста мы скрыли в задании с помощью искусственного интеллекта. Он, этот трек, который я тебе включу, он будет не похож на оригинал. То есть он будет немножко видоизменен, а может быть много видоизменен сильно. Но самое главное, не торопись, слушай внимательно, вслушивайся, может быть, в текст, такая небольшая тебе подсказка сразу. Слушай, что там внутри. И самое главное, угадать, кто в оригинале, дам, конечно, две подсказки тебе. Тот или другой. То есть надо будет выбрать. Пробуем.
2: Да.
1: Но ты не волнуйся. Все будет хорошо. Сейчас все получится. Не волнуйся. Все окей. Мы погнали. Слушаем внимательно. Фух.

0: Стартроп.
1: Сейчас, погоди. Вот это оно, это... Слушайте, официально заявляю, это мясо. Это мясо. Мы послушали, вот это вот все, это творение нейросети. И тебе два варианта. Кто это в оригинале, кто это спел? Это Шакира или это команда Blackpink? Давай думать, давай рассуждать. Ну, какие-то предположения. Ну, вспомни то, что у нас сейчас играет на Европе Плюс. Прям, ну, песня очень-очень заметная. Она в последнее время...
0: Ну, прям Шакира играет на Европе Плюс.
1: Так, а значит, наверное, есть какой-то правильный ответ. Это, скорее всего, кто?
0: Ну, Шакира в хард-роке.
1: Ей! Абсолютная правда! Ай-яй-яй! Это она! Абсолютная правда! Ну что, будем поздравляться тогда, получается. На самом деле, конечно, это было сложно, но ты справилась, ты молодец, ты переживала сильно, думала, а как я вообще? А вот так раз и все. И подарок твой, наша фирменная футболка от Европы Плюс. Ура, мы тебя поздравляем.
0: Ура, утро доброе.
1: Доброе, 100%. Все, тебе хорошего дня, отличного продолжения уикенда. Оставайся, слушай Европу Плюс, у нас много всего интересного впереди. Будем слушать музыку еще. У нас будет Бюлоу, ее история Револвер прямо сейчас.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: Это команда Майя Мишель и Баста. Их история «Если я буду танцевать» прямо сейчас в крутом уикенде. Впереди больше хитов, больше музыки. До конца часа слушаем Da Bass, их работу «Wonder Where You Are». Такая танцевальная классика настоящая. И еще поп-классика. Ну, потому что Стромае, а как иначе? Легенда. Маэстро, сам собственной персоной. Мой лучший враг, так называется его трек. Все это впереди. Все до конца крутого уикенда. Послушаем обязательно.
1: Реклама. Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21:00. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: это да, бас. В конце часа на Европе Плюс. Впереди, хотел сказать, в крутом уикенде. Нет, впереди просто больше хитов и больше музыки. Будем слушать музыку, отдыхать. Будет Аксвелл Ингроссе, Зейн, Эйва Макс. Дайте много интересного. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс. В новом часе уже. Дождись.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами снова Игорь Акулов.
4: Денис, привет, всем доброе утро. В РЖД рассказали о сотрудничестве России и Китая. Филологи рассказали, что слово «кофе» в среднем роде допустимо в повседневной речи. И известный тюлень из Петербурга Крошик вернулся в дикую природу. Подробности далее. Владимир Путин вчера дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» в Красноярском крае. Он является частью арктического проекта «Восток-Ойл». Запуск нефтепровода позволит начать подготовку к отгрузке первой нефти через новый терминал, который будет направлен покупателям по российским морским маршрутам в Арктике. «Восток-Ойл» реализуется на Таймыре и включает разработку месторождений Ванкорской группы, а также новых участков на севере Красноярского края. Ресурсная база оценивается примерно в 7 миллиардов тонн жидких углеводородов. Глава РЖД рассказала о сотрудничестве РФ и КНР. Россия и Китай обсуждают новые железнодорожные направления, а поручение президента по увеличению товарооборота с Китаем выполняется. Объем перевозок с Китаем растет, и в этом году снова будет рекорд именно в перевозках железнодорожным транспортом, подчеркнул глава РЖД. Все четыре существующих железнодорожных перехода с Китаем работают эффективно, и обсуждается расширение по уже существующим направлениям, а также новые маршруты. В мае этого года Россия и Китай зафиксировали цель довести товарооборот до 300 миллиардов долларов к 30-му году. Россиянам анонсировали индексацию пенсий в следующем году. В 27-м году в России будут проиндексированы страховые, социальные и военные пенсии. С 1 февраля страховые пенсии будут повышать на индекс роста потребительских цен за прошедший год, а с 1 апреля, исходя из роста доходов бюджета социального фонда. Также депутаты напомнили, что некоторым россиянам в этом году положена доплата к пенсии за каждого нетрудоспособного иждивенца, ребенка до 18 лет или студента-очника до 23 лет в размере трети фиксированной выплаты. Филологи рассказали, что слово «кофе» в среднем роде допустимо в повседневной речи, однако в официальных документах и публичных выступлениях пока рекомендуется использовать мужской род. Было пояснено, что этот вариант уже закреплен во многих словарях, но пока имеет пометку «разговорная» или «стилистически ограничен», поэтому не рекомендуется к употреблению в официальной обстановке. При этом филологи отметили, что норма среднего рода фиксировалась еще в толковом словаре Дмитрия Ушакова 35-40-х годов, то есть такая практика имеет давнюю традицию. И известный тюлень из Петербурга Крошик вернулся в дикую природу. Он прожил 10 лет под опекой.

Это новая тема на Европе Плюс. Сидерленд ту-ту-туру-ту-туру. В общем, классная тема, классная. Настроение точно дает уикендное. Да, сейчас будут как раз-таки продолжение выходных и ту-ту-туру, а не вот это вот все. Но нас ждет все-таки понедельник. Надо к нему морально готовиться. Ну, пока расслабляемся, пока отдыхаем. В большинстве своем, я думаю, слушаем классную музыку здесь на Европе Плюс. К счастью, ее много будет. Будет Мари Краймбрери, будет ее история «Все прошло». Будет «The Second Voice», легко-танцевальной такой истории «Let Me Be». Все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро.

Эдди Кей, Бамбалео, 21-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Достойно? Достойно. Если тебе он по душе, если тебе он нравится, проголосуй за него на europaplus.ru. И, конечно, слушай больше хитов, больше музыки дальше. Впереди суперхиты. Будет Fastboy, один из ярких танцевальных хитов ушедшего лета 2026. Music Sounds, будет Адам Лэмберт и его Ghost Town, легендарный хаус-хит. А еще Шакира и Бёрна Бой, Дай, Дай. Все это впереди на Европе Плюс. Все, дадим, дадим.

Плюс больше хитов и больше музыки будет классная танцевальная тема, легендарная Нио Closer. Это Бася. Еще, конечно, потанцуем вместе с Сони Фадерой и актуальным танцевальным хитом Think

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ-Банк 0+.
1: Уже в кино.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 11 утра в Москве.

аутентичная. Прямо сейчас на Европе Плюс один из героев, один из гостей нашего живого завтрака с бригадой У 25 сентября в 7 утра, как всегда, конечно, с 7 до 10 утра в ВК Стадиум. Все по-прежнему, как в месте, где мы всегда встречаемся на живом завтраке, мы там будем. Помимо лирика еще, конечно, звонки, Тима Белорусских, Айова и наш гость из Румынии Богдан Медведи. Обязательно ждем всех. Приходите, вход свободный, приезжайте, прилетайте. И, конечно, кофе, круассаны, и все бесплатно, естественно. Будем слушать классную музыку и отлично проведем пятницу 25 сентября. Пятницу же? Сейчас проверим. Погодите, а то я вам скажу, приедете. 25, все правильно, пятница. И, конечно, больше хитов, больше музыки. Слушаем впереди здесь на Европе Плюс будет Айова, кстати говоря, как раз-таки история мы. Будет Джейд и Чёрч, все это впереди.

Canon Me, румынский поп-музыкант. Как мы уже говорили тебе неоднократно, один из гостей нашего живого завтрака с бригадой совсем скоро к нам приедет в гости в Россию, в Москву. И, конечно, мы тебя тоже ждем. Впрочем, об этом мы уже говорили и много. Так что, ну, хотя много, наверное, не бывает о живом завтраке. Ну да ладно, почитай на europaplus.ru, там все написано, все в подробностях. Пока послушаем Loud Luxury, Love You For Life, будет Тедди Суимс и Мистер Know It All. Все это впереди.

0: Это команда Cat Sai, их работа Animal прямо сейчас на Европе Плюс. Так уж вышло, что впереди у нас тоже девушки знаменитые, заметные, разные. Мы такое любим. Есть поп-суперстары, есть немножко хип-хоп-суперзвезды. Из поп-звезд Ларин, ее работа Euphoria, трек, после которого мы влюбились в Ларин. Есть еще и Тейт Макрей, хип-хоп и поп-суперзвезда. Спортскар, так называется ее трек. Все впереди, все услышим до конца часа на Европе Плюс. Оставайся с нами.
1: Утром, по будням на Европе Плюс.
2: Ребят, мне кажется, обделено вниманием все, что написано от руки. Писать письма и отправлять их по почте, чтобы приходили в почтовых ящиках, или какие-то милые записочки. Это все так приятненько.
3: Ну, это да. Очень мило, правда.
4: Во согласна. Что превратились наши почтовые ящики? Просто в место, где встречаются ЕПДшки и компьютерный техник Михаил в вашем подъезде.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. Пятерочка доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь Т.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: «Euphoria» в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Костя Фомин уже здесь. Костя, привет!
1: Да, привет. Да, музыки будет точно много. Тебе хороших выходных. Мы идем вперед. Оставайся с нами. Погнали.
2: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

Туника и What If. Прямо сейчас на Европе Плюс, столица 12.20. Приветствую всех, кто меня слышит. Фомин, сегодня, да, необычный день. Ну, для тебя обычный, воскресенье, ты отдыхаешь, а вот для меня как раз-таки нет, потому что я в такие дни обычно не работаю, и вообще с 12 часов для меня это еще утро. Ну, а в общем, это утро я буду проводить с тобой, для тебя это день, и, естественно, я буду играть для тебя лучшую мировую поп-музыку, чтобы воскресенье было просто... чтобы было все хорошо и прекрасно. Тима Белорусских, участник «Живого завтрака» с бригадой У, впереди. Обязательно послушай его мысли про живой завтрак. Я обязательно чуть позже расскажу. Если не терпится, загляни на наш сайт europaplus.ru, выясни все подробности. Но прежде Шакира и Burna Boy. Дай-дай!

на Европе Плюс прямо сейчас. Кстати говоря, 25 сентября в 7 утра в ВК-стадио мы увидим и услышим его на живом завтраке с бригадой У. Обязательно приходи, вход абсолютно для всех свободный. Повторял, повторяю и буду повторять это, потому что хочется, чтобы собралась большая классная компания. Мы там обязательно с удовольствием потусим. Кроме Тима обязательно появится Айова, Звонкий, Лирик, Богдан Медведи. И, в общем, будет классно. Рекомендую настоятельно. Приходи, вход свободный. Подробности на europaplus.ru.

0: Джон Саммит и Юлия Чарч. Shades of Blue на Европе Плюс. Прямо сейчас 12:49 в Москве. Привет всем, кто влился в нашу компашку. В столице зарядил дождь. Надеюсь, тебе есть где спрятаться. Надеюсь, что этим точно не омрачен твой выходной день. Ну и, конечно же, музыка. Музыка будет в ближайшее время просто великолепной. Я точно могу пообещать встречу с Pink. Девушка, которая сама себя сделала, вместе с ней Нейтриус и Just Give Me Reason. Но прежде Оффенбах и Джастин Джессо. Over you.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Уже в кино.
10: Почему у вас телефон моего сына?
9: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
11: Галь Гадот.
10: Я не могу никого убить.
9: У тебя один час.
11: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
12: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 185-6.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон.

0: 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
7: Реклама 18+.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Такой красивый финал часа здесь на Европе Плюс. Pink, Nate Reus и Just Give Me Reason. Обожаю эту историю, и я думаю, что мы послушаем что-нибудь такое же красивое. Но будет много еще и другой музыки, абсолютно другие стили, направления, настроения, и все это в новом часе.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио.

нравится эта история. Невероятно красивая, а? Невероятно красивая. И подходит для воскресенья просто идеально. Алло, Калит и его Dive Into Me прямо сейчас на Европе Плюс. Приветствую всех, кто начинает, ну, потихонечку, может быть, как и я, просыпаться. Ну, я просто ближе к часу обычно все это происходит. Не, встаю я рано, а вот мозг просыпается именно в это время, потому что обычно я как-то к 6 появляюсь на работе и уже нормально, а тут, вот, понимаешь, с полудня и тоже вроде нормально начинаю приходить в себя. Надеюсь, я не один такой, и, естественно, дальше у нас будет много всего интересного для тех, кто уже очнулся, проснулся и готов классно провести сегодня день. Афиша в 13:30 по столичному, ни в коем случае этот момент не упусти, там обязательно тебе расскажут, куда сходить, чтобы посмотреть, что было хорошо, что было приятно в это воскресенье. Ну и из приятного в плане музыкальном, обещаю появление отличной музыки, например, Энатор и 54 Ultra, Talk to You, но прежде Майли Сайрус и End of the World. Скоро!

0: 26-го года. По-моему, классно. Это Another и 54 Ultra. Talk to You прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Но если ты хочешь продолжить лето, продолжить вот это отличное вайбовое настроение и никуда не торопиться, тебе надо сейчас послушать. Сейчас тебе нужно вот сесть спокойненько, успокоиться, чтобы было хорошо и приятно. Есть афиша. Игроков уже здесь. Погнали.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Костя, привет, всем добрый день. Сегодня на Грибном канале в Крылатском проходит международный турнир «Кубок доброй воли». Более 800 спортсменов из России, Беларуси, Узбекистана, Турции, Филиппин и других стран зрители увидят заезды на каноэ, по-настоящему летний праздник, грибному слалому и конопола, а также гонки на лодках «Дракон» и «Сабордах». Сегодня финалы награждения победителей командного зачета, а среди участников российской команды олимпийские призеры и чемпионы мира, вход свободный. В Новой Переделкино продолжается праздничная программа «Ко дню города». На сцене выступит большое количество исполнителей, а вот театральную часть представят Московский театр иллюзии и Московский драматический театр на Перовской. Они подготовят программы «Лучший город Земли» и «Тебе, Москва». Также будут работать мастер-классы, где можно сделать небольшие сувениры и предметы декора своими руками. Вход также свободный. С 4 по 8 сентября в Музее Востока выставка «Три века странствий. Наследие семьи Волковых», впервые объединившая работы нескольких поколений художественной династии. Поводом стало 140-летие Александра Волкова, одного из заметных представителей турецкого авангарда. Более 100 произведений искусства – это живопись, графика, скульптура, фотографии, документы, дневники. Все это прослеживается как художественные поиски, как продолжили эти поиски сыновья, внуки и связанные с семьей творческие линии. Также в театре «Одеон» идет гастрономический мюзикл «Москва от заката до рассвета», спектакль, который начинается за столом. В стоимость билета входит авторский ужин из 4 блюд, а актеры появляются непосредственно среди гостей и постепенно включают их в действие. Сюжет переносит зрителей в мистическую Москву, где девушка оказывается в мире графа, загадочного властелина темного мира, а ее история переплетается с борьбой за любовь и власть. Ну а после финала пространство превращается в полноценную светскую вечеринку. Ну и также еще один спектакль в особняке Дашкова показывает иммерсивный спектакль «Вернувшаяся новая реальность». Постановку, где зритель не сидит на месте, а свободно перемещается по 4 этажам особняка. Каждый гость получает маску и сам решает, за каким персонажем следить и какие сцены смотреть. Два человека на одном сеансе могут увидеть абсолютно разные версии одной истории, но в основе спектакля «Привидение» Генрика Ибсена и история семьи, которую преследуют старые тайны. На этом пока все. Наслаждайтесь выходными по полной. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки. Yeah.

0: плюс продолжается, даже несмотря, что сегодня 6 сентября. Итак, это Сирленд и его Ту-ту-ту-ру. Классный трек, легкий трек. Надеюсь, что настроение под стать. Ну и, кстати говоря, чтобы настроение завтра с утра тоже было под стать и хорошим, и прекрасным, не пропусти ни в коем случае бригаду У. В 7 с нулями по Москве, ребят, появится. Вау, Вики, много игр, много подарков, много денег в сейфе. В общем, все это для тебя. Ну и, естественно, ребят, для тебя что-нибудь еще и оригинальное придумают. Что именно, завтра проверим с 7 до 10 здесь, на Европе+. Плюс.
1: Top that, top that, top that.

0: Это королева поп-музыки Мадонна совместно с диджеем, который долгое время занимал первое место авторитетного диджея Mac Top 100, Мартин Гаррикс и Bizarre. Классный трек, но я думаю, что этой весной... Почему весной? Почему этой? Нет, этой осенью все-таки, да, этот трек доберется до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Не без твоей помощи. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП 40. Заглядывай, голосуй, поддерживай. До ближайшей пятницы времени еще, ой, как много, а значит, голосовать можно и нужно. Ну, а я голосую дальше за классную музыку. Энрике Иглесиас и Tired of Being Sorry. Но прежде Шаус, Кап Спорт и супер классная история, которая напоминает мне о чем-то приятном. Пока не разобрался о чем, но слушаю всегда с удовольствием. Only You скоро. Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter у Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. 7 сентября в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В «Магниту дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов, срок от месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. Аутандер. ОПРН 102-230-159-85-49. Красноярский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 185-6.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей. I can...

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: 2 часа дня в Москве.

Music Sounds на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 14:18. Привет всем, кто слышит меня. Всем тем, кто вместе со мной, может быть, прячется от дождя. Я, по крайней мере, на работе. Ну, а на улице в Москве.

Москве поливать, будь здоров. Надеюсь, что в других городах наши необъятные с дождем как-то все попроще этой осенью. Надеюсь, что погода еще, ну, плюс-минус летняя. Вот. Ну, а москвичам рекомендую завтра обязательно одеваться теплее, потому что синоптики обещают нам до 13 всего лишь днем, поэтому это будет действительно прохладно. Надо, короче, как-то вот утепляться. Но это ненадолго. Также синоптики говорят, что еще будет тепло. Ну и, конечно же, если ты вдруг подзамерзнешь где-нибудь, ты всегда можешь обратиться к Европе Плюс и послушать классную горячую музыку. Да, легко и просто. Даже можно установить в свой смартфон новое приложение Европа Плюс Радио Хаб и вообще 24 часа в сутки, 7 дней в неделю быть с лучшей мировой поп-музыкой. Легко и просто. Абсолютно бесплатно, без всяких регистраций. 8 дополнительных потоков, чтобы вообще было кайф. Короче, рекомендую. Радио Хаб, Европа Плюс. Скачай.

Blue Slow Down. Классный трек. Красивая история, которая мне, ну, лично очень нравится. Я думаю, что я не один такой. Ну, во-первых, а во-вторых, французские независимые музыканты всегда делали что-нибудь, ну, такое классное, звучащее. Такая вот чиптюн-музыка для всех, кто проводит это воскресенье со мной. Фомин здесь, приветствую всех и каждого. Естественно, обещаю, что скоро мы с вами всеми встретимся на живом завтраке с бригадой У. Абсолютно каждый желающий может на это событие попасть, а потому что все бесплатно. Вход свободный, 25 сентября, ВК-стадиум, классные артисты. Тонны круассанов, литры кофе, Вэл, Вики, сейф с деньгами. Ну, в общем, это утро мы запомним надолго. Это одно из главных, если не самое главное событие этой осени. И я, конечно же, настоятельно рекомендую, во-первых, для начала прогуляться до нашего сайта europaplus.ru, выяснить все подробности, а во-вторых, обязательно прийти на живой завтрак с бригадой У.

0: Наша суперхит, который держался долгое время на нашем первом месте еврохита Temper City Self-Aware. Ну и мною любимая история от Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. И все это скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: В Магнит у дома замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyeniem. Строение АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185-6+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
9: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк.
11: Реклама 18+.
12: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо.

0: Пицца пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дудпицца.ру и приложение. Продавец ООО Дуд Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
2: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Уже в кино.
4: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
5: Галь Гадот.
4: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
5: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Rush.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: 3 часа дня в Москве.

Станции номер один в России. Большие и старые наши друзья. Это KDDKA. Отличная история. 15:19 в Москве. Приветствую всех, кто отдыхает вместе со мной, а всех, кто чилит, расслабляется. Это здорово, это классно, потому что выходной продолжается, и времени на отдых еще предостаточно, а музыки еще больше. Вы же знаете, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, только лучшая мировая поп-музыка здесь, в эфире Европа+. На очереди Робин Шульц и In Your Eyes, но прежде Кайго и Hold On Me.

Туника прямо сейчас на Европе Плюс. What if для всех, кто отдыхает, проводит это воскресенье классно вместе с радиостанцией номер один в России. Ну и, кстати говоря, хотелось бы рассказать всем еще кое о чем. Например, что 25 сентября мы с тобой вот так вот с утреца можем потусить на живом завтраке с бригадой У. Не упусти этот шанс, потому что вход абсолютно свободный, абсолютно для всех.

Ну и огромное количество классных артистов нам там ждет. Плюс круассаны килограммами, тоннами, ну и литрами кофе. Это тоже обязательно будет, поэтому ни в коем случае не упусти шанс. Приходи, привози с собой своих друзей. Ну и потусим 25 сентября на живом завтраке с бригадой У. В 7 утра стартуем. ВК-стадион будет ждать абсолютно каждого, поэтому добро пожаловать. Ну а подробности всегда можно найти в наших соцсетях, например, ВК. Добро пожаловать в сообщество ВК официально. Заходишь, смотришь, читаешь. Можно просто заглянуть на наш сайт europaplus.ru.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И мне есть что предложить на ближайшие 30. Здесь на Европе плюс Филатов, Кэрос, Денис Фёрст и Sweet Summer Night.

0: выпуска здесь на Европе Плюс уже скоро. Оставайся с нами.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома, комедия для всех поколений. Родители. Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге.
5: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, срок от места и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185-6.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот и

0: radius.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 16:00 в Москве.

и Dennis First, Sweet Summer Nights. На радиостанции номер один в России. Прямо сейчас мы с вами приближаемся к вечеру этого воскресенья. И его я тоже советую провести с нами. Да, музыки будет много, настроения еще больше. Ну и погода даже в Москве стала лучше. Солнце появилось наконец-таки. Надеюсь, что в твоем городе тоже погода все еще чуть-чуть, хотя бы капельку, немножко, маленько летняя. Хочется в это верить, потому что, ну... Не хочется, честно говоря, вот так вот быстро прощаться с летним настроением. Благодаря таким трекам в том числе. Ну и дальше, кстати говоря, из летнего могу предложить Мизму. Hello, один из главных летних хитов 26-го года. Не пропусти, раньше появится участник живого завтрака с бригадой У, который состоится 25 сентября в ЭКО-стадиум. И там вход абсолютно для всех свободный. Ты можешь услышать и увидеть его, Богдан Медведи, и его Broken Hearts. Ну и The Second Voice. Это вообще история для тех, кто хочет почилить и расслабиться прямо сейчас. Let me be, скоро.

месяц Европы Плюс. Это Miss Moe Hello на Европе Плюс прямо сейчас, а в столице уже 16:34. Приветствую всех, кто со мной. Это Фомин. Ну и дальше, конечно, с нами лучшая мировая поп-музыка. А завтра с утра с тобой, естественно, бригада У, Вэл, Вики, игры, подарки, деньги в сейфе. Ну, в общем, компания, то, что надо. Из 7 до 10 они будут поблизости. Ну, а 25-го приходи сам. Приходи лично, не они к тебе с утра заглянут, а ты к ним заглядывай на живой завтрак. Он состоится 25 числа, 25 сентября в ВК-стадиум. Вход абсолютно для всех свободный, поэтому ты можешь прийти сам, привести своих друзей. Друзья пусть приводят своих друзей. Ну и вот так вот по цепочке мы соберем классную компашку. Потусим с утра пораньше, кофе попьем, круассан поедим, музыку послушаем, потому что там лайнап просто бомба. Ну вот кто еще может такое приготовить в 7 утра? А мы можем себе такое позволить. Ну и сделаем это только для тебя. Поэтому не пропусти живой завтрак с бригадой.

0: суперхит, который несколько недель кряду занимал первую строчку авторитетного Еврохит ТОП-40. Прямо сейчас здесь, на Европе Плюс, Тайм Импала и Дракула. Классный трек.
1: Ну и, естественно, есть еще классные треки до финала этого часа. Например, Даррен Хейс, Insensible. Но прежде Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Ну и еще один важный и такой приятный момент.
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: Стадіум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Онлайн-кинотеатр Wink представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Wink.
6: Реклама 18+.
7: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Unlimited Collection, фактически. Даррен Хейс в финале этого часа на Европе Плюс. Insatiable. Дальше. Weekend Star. Да, мы добрались до этого момента. Интересные гости. Александр Генерозов. Ну и все это вместе в ближайший час. Оставайся с нами. Всем классных выходных. Остатка, по крайней мере. Ну и хорошего ближайшего часа.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Всем привет, в Москве 17.00. Европа Плюс.
3: Weekend Star.
5: Звезды зажигают и рассказывают.
3: На Европе Плюс.
4: Учебный год начался. Школьники, студенты из фазы отчаяния, по-моему, прямо сейчас перешли в фазу принятия. И сегодняшний наш гость, я думаю, сможет нам рассказать и про образование вообще, и про то, чем сейчас живет университет, в котором учатся физики. И не просто физики, а физики-ядерщики. Позвольте представить всем проректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Алексей Пономаренко. Алексей, добрый вечер и всем привет.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад вас видеть, слышать. Очень рад быть с вами, Александр.
4: А давайте начну я с небольшого личного отступления. 1 сентября для вас сейчас это скорее день, связанный с вашей текущей работой, или все равно где-то проскакивает вот еще нотки именно те студенческие? О, наконец-то, да.
6: Ну, слушайте, этот год, наверное, во всех смыслах такой особенный. Мне кажется, и для тех, кто поступал в этом году, и для меня лично. Но первый момент, у меня старшая дочь закончила школу, и 1 сентября мы встретили, соответственно, в стенах университета. Вот. Младшая планово пошла в школу, уже как-то глядя на старшую, как это с прицелом того, как это бывает. Ну и, как сказать, две песни всегда рядом, да, как-то вот и лето прошло, и календарь я буду снова переворачивать, поэтому эти моменты...
4: Все было на этой неделе, кстати говоря.
6: Все у нас серьезно еще пока.
4: Ваш университет, я посчитал, вы какие-то вообще просто рекордсмены в этом году. Народ и в физике, и в ядерщике, это вот так вот, да, именно выглядит.
6: Ну, смотрите, мне кажется, что год во всех смыслах, да, наверное, для абитуриентов и тех, кто проходил эти летние испытания, был, правда, непростой. Как вы видите, да, большое количество ребят поступало без вступительных испытаний, то есть это по результатам различных олимпиад, различных грантов и конкурсов. Это, конечно, значимый момент и особенный конкурс среди университетов за вот этих высокоуровневых абитуриентов, потому что, ну, вообще, да, наверное, такой вот естественно-научный цикл предметов, он всегда непростой и в школах, и в университетах, вот. Но вот в момент поступления это всегда, ну, такой трепет. Что, наверное, наиболее важно, да, вот, наверное, в этом году, ну, потому что, смотрите, по целому ряду направлений, средний балл ЕГЭ зачисления по конкурсу был 100. Ну, мне, допустим, вот как родителю или как там человеку непосредственно, так сказать...
4: Как
6: вот,
4: приговор звучит.
6: Видевшему ЕГЭ в этом году, что называется, не понаслышке, ну, я вообще преклоняюсь перед ребятами, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Вот. Радует, что конкурс на инженерно-технические направления растет. Да, действительно, вот у нас год от года, то есть вот если посмотреть по университету, то средний балл зачисленных вот на московскую площадку университета по программам бакалавриата и специалитета растет. Вот если в 23-м году он был, условно говоря, 91,9, то в этом году, ну, будьте удивлены, 96,8.
4: А не приводит ли это, кстати говоря, к тому, что школьники в итоге вот последних двух классах работают даже больше, чем студенты потом? Или попав в студенческие тиски, еще сильнее потом запрессовывают?
6: Ну, что хочется, да, сказать, что ребята, которые поступают поступают вот через различные олимпиады, видно, как они заточены на решение таких нестандартных задач. И я могу сказать, что мы прям видим в них и потенциал, и высокую заинтересованность, и очень высокую мотивацию на вот решение нестандартных задач.
4: Итак, с нами Алексей Пономаренко, проректор МИФИ. Узнаем сегодня много интересного, я уверен, стоит послушать.
3: Weekend Star.
5: Звезды зажигают и рассказывают.
3: На Европе Плюс.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Вуз, в котором физика едва ли не важнее еды, воды и воздуха, МИФИ и проректор этого университета Алексей Пономаренко на Европе Плюс. Ну и давайте о вашем вузе. Его специализация физики, но не простые, да, а атомщики.

Morning, Robbie Plus, Music Sounds, 18:19 в Москве. Да, лето закончилось, а музыка звучит по-прежнему. Лучшие хиты играют без остановок практически здесь, на Европе Плюс. Так что и этим вечером тоже будем снабжать вас классными треками. Впереди у нас классный трек от Шакиры и Burna Boy. Слышим «Die, Die». И дождемся Лока и Хали «Dive into me» совсем скоро.

Полина и Броди Плюс, Dive Into Me. Ну, нырнули с головой мы, конечно, в атмосферу уикенда. Выныривать пока не хочется, поэтому еще целый вечер будем отдыхать, наслаждаться уикендом под лучшую музыку. Впереди у нас группа Айова, услышим их хайповую вещицу «Мы». И дождемся Клан Карусель Райд уже через пару минут.

0: группа Айова на Европе Плюс. Мы, ну, у нас на месте, как всегда, все хиты, лучшая музыка. Рики Мартин будет до финала часа, Living La Vida Loca. И дождемся Миша Миллер, Алекс Вилея, бам-бам, через пару минут.
1: Лирика Айова, Богдан Медведев.
2: Лирика Айова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Айова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
13: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
16: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
17: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
19: О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
20: Уже в кино.
21: Почему у вас телефон моего сына?
20: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
22: Галь Гадот.
21: Я не могу никого убить.
20: У тебя один час.
22: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
23: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, в Москве 19.00.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Bizarre, совершенно ожидаемо. Рано или поздно это должно было случиться. Bizarre на первом месте нашего чарта Еврохит ТОП 40 по итогам этой недели. Поздравляем всех, кто поддерживал этот трек. Ну и на следующей неделе, конечно, тоже любимые песни. Не забудьте поддержать на сайте europaplus.ru. Заходите. Все начинается по новой в нашем чарте. Пока же здесь у нас Nathan Goshen, слышим Thinking About It. И дождемся 1T, The Way to Love. Совсем скоро.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Я бы хотела, кстати, работать в детском садике для роботов.
3: Ну, Микки, да. Микки.
4: Да, но
2: иди
4: если...
2: сам, давай, сам ты сможешь.
4: Я
2: у тебя
4: герой.
2: Получится завоевать мир. Давай.
4: И помни, кто был с тобой самых
2: да, кто к тебе хорошо относился.
4: Стальных пеленок.
2: Если будет восстание машин, а?
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут, ничего лишнего, только горячие хиты на Европе Плюс. Впереди у нас Pilate Vancouver, Sweet Summer Nights. Слышим Шакиру, Te Felicito. Медуза тоже здесь. Don't

suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Филат Бенкернес на Европе Плюс. Sweet Summer Nights. Надеюсь, вы успели насладиться летними красивыми вечерами. Теперь у нас впереди осенние вечера, тоже неплохие наверняка. Но и одно осеннее утро, сентябрьское утро тоже будет особенно запоминающимся и крутым, потому что это будет утро живого завтрака с бригадой У. 25 сентября с 7 до 10 утра в клубе ВК Стадиум. Приходите, будет очень нескучно, очень мощное. Вход абсолютно свободный, живой завтрак бригаду. Все подробности есть у нас на сайте europaplus.ru. Welcome, пока же движемся далее вместе с Терри Свимс, услышим Mr. Know It All и дождемся Кейди Рики, Бамбалео, скоро-скоро.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда

Sony Pantera τώρα. Think about us. В общем, проведем время очень нескучно, очень музыкально. Скоро стартуем. 45 минут, нон-стоп.

это «Лирик» на Европе Плюс. Один из тех артистов, который выступит на живом завтраке «Бригады У» 25 сентября. Так что приходите, вход свободный, с 7 до 10, ВК-стадиум, Вэл Вики на сцене. И да, много классной музыки, классных артистов, круассаны, кофе, все как мы любим. В общем, живой завтрак.

завтрак, 25 сентября. Даже никакой аутентификации приходить не надо. Вход абсолютно свободный. Так что welcome. А пока же впереди у нас «Медуза». Услышим «Lose Control» и дождемся «One Republic» через пару минут. «Give me something» на Европе+. Плюс.

Music Sounds, это Fast Boy на Европе Плюс, 21:33 в Москве, быстро, да, пролетают выходные, воскресенье, вечер, но, надеюсь, вы готовы к понедельнику, классно отдохнули, подзарядились, завтра, если что, подключайтесь с утреца к бригаде У, 7 до 10, Вэл и Вики будут здесь, все очень бодро и не скучно, пока же здесь у нас Шакира и Бёрна Бой, слышим Die Die и дождемся свежий трек от Cat's Eye Animal на Европе Плюс.

0: Кенсани и Робби Блюз и Animal. Отличная вещица, песня, которую свою руку приложил даже Эд Ширан. Так что почему бы ей не стать большим хитом. Не забудьте, если нравится, проголосовать в нашем чарте Еврохит ТОП-40 на сайте europlus.ru. Пока же движемся к финалу часа вместе с Кристиной Агилерой, Genie in the Bottle, и дождемся Альберта Брайта Wild через пару минут.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.

0: Кристина Агилера на Европе Плюс, в финале часа Genie in the Bottle. Ну, все ваши желания, музыкальные желания, по крайней мере, исполнятся точно, если вы с Европы Плюс. Дальше продвигаемся тоже очень хитово, много классных песен заряжаем, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 22:00 в Москве.

BB-REX и David Guetta на Европе Плюс, Sad Girls. Ну, даже грустным девушкам наверняка стало как-то повеселее в эти выходные. Хорошо отдохнули, подзарядились, продвигаемся далее. Не скучно, конечно же, под лучшие мировые хиты. Впереди у нас The Second Voice, услышим Let Me Be. И тима белорусских тоже появится. Мысли на Европе Плюс.

Классная песня от Тимы Белорусских на Европе Плюс. Мысли, ну, я думаю, хорошая мысль посетит вас 25 сентября. Если проснетесь пораньше, то приходите на живой завтрак бригады У. Там Тима Белорусских тоже, кстати, будет выступать. Вход свободный абсолютно, так что welcome. 25 сентября с 7 до 10 утра в Элла Вики, бригада У, живой завтрак, ВК-стадиум. Будет очень нескучно и мощно. Пока же у нас здесь зажигает BTS, услышим Swim и дождемся еще одного, кстати, участника живого завтрака. Это Богдан Медведев. Count on me. Скоро-скоро.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. 30 минут без остановок. Впереди я с нами в это время Алок и Халид. Dive into me. Арфин Мара, чао. Амими Пьячи. Доминик Файн. Baby Doll. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито-авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Европа+.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Радіомаяк.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 23:00 в Москве.

Лука и Халид на Европе Плюс, Dive Into Me, 23 часа 18 минут в Москве, время как раз уже потихоньку выныривать из атмосферы уикенда, окунулись немного и продвигаемся далее в сторону понедельника уже. Понедельник начнется, конечно же, очень бодро и нескучно вместе с бригадой, с 7 до 10 здесь будут Вэл и Вики, тоже возвращаются к работе после выходных, так что просыпайтесь, подключайтесь, завтра бригада У здесь на Европе Плюс, пока же здесь у нас группа Coldplay, Adventure of a Lifetime, и дождемся Tame Impala и Дженни, давненько не слышали Дракулу, так что ловите скоро на Европе Плюс.

Филан Карас на Европе Плюс. Sweet Summer Nights. Ну, летние ночи позади, впереди осенние. Я думаю, они тоже принесут нам немало удовольствия. В том числе, конечно же, удовольствие будем доставлять вам под лучшую музыку. Впереди у нас Сораны, Дэвид Гетто, услышим Red Drum. И через пару минут классный трек от Тедди Свимса, Mr. Know It All. Дождемся на Европе Плюс.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Кайго, Take Me Back. Take Me Back. Послышим шоу Only You. Tempo City тоже здесь. Self-Aware. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Вы – владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 12+.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в понедельник. Встали с полночь.

скажем, Майли Сайрус, которая активно готовит свой 10-й студийный альбом, ее хит «End of the World». А раньше всех Шакира и футбольный хит «Дай, дай». Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем, кто не спит, и отличной ночи.

хит. Мы еще предлагаем захватить парней из Барселоны, Сидерленд, с вирусной темой ту-ту-туру. Но сперва с нами Дипло и Адриан Нунес. Dance Track 2 Steppin' уже через 3 минуты на Европе+.

0: топ. За это время мы услышим KDDK «Бамбалея». Также присоединятся парни из Германии. Лукас и Феликс Хайн, Fastboy Music Sounds. И Marshmello, Portugal Man, Phoenix. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Точка.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

первую строчку, и это всего за 4 недели присутствия в чарте. Так что, если темпы сохранятся, то ждем KDDK в топ-10. Ну и, конечно, поможем в этом. Заходим на наш сайт europaplus.ru и жмем лайк напротив хита. Ну и в пятницу итоги будут. Алекс Мануилов придет, все посчитает и расскажет с 14 до 16 по московскому времени. Что касаемо музыки, то на подходе у нас Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, также услышим.

Дуэт, проверенный годами, далеко не одним совместным треком. Виви Рекса, Дэвид Гетта на радиостанции номер один в России. Продолжаем наш ночной марафон. Час 33 в столице. В следующие 15 минут с нами Лирик с аутентичной песней Тейт Макрей «Спортскар», который, кстати, вошел в одну из основных тем к шестой GTA, и проект The Second Voice, электронная тема «Let Me Be».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: будут танцы. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. И это далеко не все, что нас ждет на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Вкусы музыки 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Сверимся в Москве 2 ровно.

0: стадиума, чтобы исполнить свои лучшие хиты. Ну, я думаю, Count of Me мы вживую послушаем обязательно, насладимся и попрыгаем от души. И помимо Богдана Медведя на сцене ожидаются еще Айова, Лирик, Звонки, Тима Белорусских и, конечно, да, главные фигуры Вэл и Вики, Бригада У на сцене, а с них масса подарков, крутейшие конкурсы. А все это будет, рекомендую заглянуть, помимо этого тонны круассанов, тонны кофе. Все это мы обязательно увидим и всем этим насладимся. Вход свободный, 25 сентября, ВК Стадиум, заглядывайте. Ну и продолжим прямо сейчас слушать музыку далее. Мизма, трек Hello, также Coldplay, A Sky Full of Stars и Teddy Swims, король соул-музыки Mr. Know It All через пару минут на Европе Плюс. Только прежде Алекс Манойлов спешит напомнить про...
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls. Мощный прорыв «Дати, take me there». Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве ночь и 3 часа.